вас, мне уж чуть-чуть не дорогу, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не